0: Сай хатин нирвана. Вся зменя птин, ура!
1: Την τελευταία χρονιά η αγάπη θα